Реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова 306 8 928 501 06 06.

0: вашего города.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Ринат.

последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз.

0: что это все в последний раз.
1: Последний раз ты со мной,
0: последний раз я твой,
1: последний раз слезы из глаз.
0: Последний раз ты со мной,
1: последний раз я твой,
0: последний раз.

забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь

тебя я ухожу в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз.

Махачкале 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Ностальжи». «Радио Ностальжи». Яркая палитра воспоминаний.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить, вдохнуть, побольше прогнуться, выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре, еще раз. Опустите руки, ноги поставьте шире плеч и... Четыре. Вдохните, продолжаем.

Ох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три.

прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8 928 877 2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.

0: Ленина 70А, город Махачкала, улица Казбекова 184 и проспект Гамидова 6А.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.

0: по-свежески отборные овощи к вашему столу.
1: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана и заслуженного артиста

0: спонсор концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Телефон рекламной службы 93 50 25.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ 0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагос Филармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Дагос Филармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США – с визовым центром школы «Индиго» это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. «Индиго» – ваша виза в мир.
0: «Мастердент» объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей «Остем» и «Имплантиум» с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в «Мастердент» на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.

0: точках вашего города.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважение к традициям. Забота о качестве. Вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста.

0: генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Махачкале 9 часов. Вы слушаете «Ностальжи». «Ностальжи» — радио со вкусом.

Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
4: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Рината

Реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.

0: точках вашего города.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана и заслуженного

спонсор-концерты сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Телефон рекламной службы 93 50 25.

жди. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8 928 877

0: Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скорая помощь «Евромед». Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь «Евромед». Мы всегда рядом. 67-03-03.
3: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста.

Главный спонсор концерта – сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
0: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города –

0: точках вашего города.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67-03-03.
4: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Рината.

0: 8-927-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67-03-03.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
6: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт

0: спонсор концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Телефон рекламной службы 93 50 25.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ-0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-0606.

0: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
1: Магазин мужской одежды, обуви Боттичелли объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8988 292 5300.

0: по-свежески отборные овощи к вашему столу.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
2: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста

Каримова. Генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.

Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея

пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40. Матрас!

0: Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уважение к традициям. Забота о качестве. Вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Рина.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. ДАК Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+. Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.

0: точках вашего города.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
4: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана и заслуженного артиста

спонсор-концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.

слушаете радио «Ностальжи».

Реклама. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
4: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
6: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста.

0: генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Телефон рекламной службы 93 50 25.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ 0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

Встречай Махачкала. 28 сентября в 19.30 на сцене летней площадки Дагосфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92 03 30.

0: торговых точках вашего города.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей! В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас! Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
3: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Рина.

0: оценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25.
1: Все давно станешь ты моей.
0: Категория 6+. Телефон рекламной службы «Радио Ностальжи» в Махачкале 93 50.

Махачкале 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Ностальжи». Мировые хиты на «Радио Ностальжи».

Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чайковского.

0: Простите, 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8 928 877 2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.

0: точках вашего города.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 670303.
3: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана и заслуженного артиста

спонсор-концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.

0: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Реклама. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой

0: 8-877-277-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
3: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66-11-11.
4: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Ринат.

0: 25.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ 0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

Реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00. Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города –

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 670303.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
3: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт.

0: спонсор концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25, категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8 928 877 2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92 03 30.

0: Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
1: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уважение к традициям. Забота о качестве. Вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Airline.
5: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста

0: генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. ДАК Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: точках вашего города.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Рина.

Реклама. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт.

0: телефону 93 50 25, категория 6+. Телефон рекламной службы 93 50 25.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ 0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

когда в их честь оркестр играет душ. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших

Реклама. Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки Дагосфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+. Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93 03 73. Индиго. Ваша виза в мир.

0: улочках вашего города.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана

0: генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8 928 877 2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ — это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
3: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
4: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
5: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Рина.

0: Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
7: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
8: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт на

0: спонсор-концерта сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.

728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Казбекова, 184. И проспект Гамидова, 6А. Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
1: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города –

0: по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67-03-03.
2: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста.

генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25.

Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Внимание владельцев китайских автомобилей. В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра 1, 56. Телефон 66-11-11.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: по-свежески отборные овощи к вашему столу.
1: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Ринат

0: оценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25.
1: Все давно станешь ты моей.
0: Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

Реклама. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея

СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес: город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Магазин мужской одежды, обуви Боттичелли объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 8-988-292-5300.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
4: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт на

спонсор-концерты сети ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Телефон.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагос Филармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Мэдери». Не пропустите. 28 сентября. «Дагос Филармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.

0: помощи к вашему столу.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. Скорая помощь Евромед. Мы всегда рядом. 67-03-03.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
4: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста.

генеральный спонсор концерта. Сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Магазин мужской одежды, обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 8-988-292-5300.
4: Внимание владельцев китайских автомобилей! В автосервисе «Автодом» диагностика ходовой части и замена всех жидкостей при первом сервисном обслуживании бесплатно. Вы оплачиваете только расходные материалы, а мы берем всю работу на себя. Ждем вас. Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
6: 8 ноября в 19.00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт народного артиста Дагестана Рина

0: «Мосювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+. Телефон рекламной службы 93 50 25.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Ностальжи». Свидетельство регистрации СМИ Л номер ТУ 0500456 от 24 июля 2026 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан. Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
0: Хиты на все времена.

Встречай «Махачкала». 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «ДА Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: ждите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении осенней коллекции. Ждем вас! На Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 8-988-292-5300.

0: «Скорая помощь Евромед». Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Госпитализация и перевозка больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы. «Скорая помощь Евромед». Мы всегда рядом. 67-03-03.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
3: 8 ноября в 19:00 на сцене концертного зала «Дом дружбы» грандиозный концерт на

спонсор концерта сеть ювелирных салонов «Росювелир». Билеты без наценки на сайте dagfm.ru и по телефону 93 50 25. Категория 6+.